0: Наша реклама. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
1: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Наше. Наше. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.

0: сотня провела всю оставшуюся жизнь рядом со своим мужем. Подвиг Трубецкой не остался незамеченным. О ней писал Некрасов в поэме «Русские женщины». Польский писатель Словацкий посвятил ей роман. А ее письма матери завороженно читал весь высший свет. Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
0: Для всех, кто уже проснулся.
2: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
1: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5:00 утра.

0: Kuliak.
1: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
2: Я специально для конца эфира оставил две заявки, которые вас успокоят, расслабят и помогут заснуть. А если у вас день только-только начинается, то эти две пьесы помогут в пробуждении. Начнем с письма от Александра из Симферополя. Здесь все очень просто и понятно. Всем сладких снов. Прошу поставить композицию «Slow Dive» «Sleep».

Slow Dive. Sleep для Александра из Симферополя. А вот что пишет Анастасия Брицкая. Здравствуйте, Василий Борисович. Поздравляю радио «Маяк» с 62-летием. Спасибо вам за прекрасную музыку. Прошу поставить вальс из фильма «Амели». Сейчас сделаем, но сперва давайте прощаться. Спасибо, что провели этот час вместе со мной. Буду ждать ваших писем и нашей следующей встречи. А пока желаю всего самого наилучшего, спокойной, безопасной вам ночи. А кое-где доброе утро!

0: Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.

0: вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.
1: Герман Мелвилл. «Моби Дик» или «Белый кит».
2: Маяк.

0: Москвы и тихо скрипнет мостовинка.
1: И не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

0: Аудио сторис.
1: Шведы заинтересовались бананами не случайно. Корни этого интереса уходят в начало 20 века. Впервые скандинавы попробовали их на выставке в Стокгольме в 1909 году, где бананы представили как доступный десерт. Бум случился после Второй мировой войны, когда глобализация, торговля и рассказы солдат о тропиках сделали экзотические фрукты популярными. В 60-е и 70-е годы 20 века бананы и ананасы вошли в шведские поваренные книги, вызвав споры о фруктах с мясом. Рестораны подавали жареные во фритюре бананы со стейком или телятиной. Дома ели сосиски с помидорами, ананасами и горчицей, жареные бананы с мороженым и имбирем в китайских кафе. Микроволновки позволили готовить цыпленка с карри, бананами и арахисом. Символом стала запеканка «Летающий Якоб» из курицы, чили, бананов, арахиса и бекона. Рецепт попал в популярный журнал и разлетелся по стране.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на близкое родство с домашними лошадьми, зебры остаются дикими животными, которых нельзя приручить. Долгое время считалось, что причина кроется в их агрессивности или неподходящих размерах. Современные исследования показали, что главная проблема лежит в особенностях их физиологии. Жизнь на африканских равнинах сформировала у зебр специфический механизм реакции на опасность. Чтобы выжить среди львов и гиен, животные развили способность мгновенно реагировать на угрозу. Эволюционно природа отобрала тех особей, которые были наиболее быстрыми и осторожными. Когда зебра спасается бегством, ее тело испытывает экстремальное напряжение. Ее мышцы работают на максимуме возможностей. Пульс учащен, температура повышается. Вскоре наступает критическое состояние. Перегревшиеся мышцы начинают разрушаться, высвобождая опасные токсины. Для животного такое воздействие становится серьезным испытанием, которое может привести к смерти, даже если оно успешно избежало преследования. Для зебры человек также воспринимается как потенциальная угроза, активируя этот защитный механизм. Таким образом, обычные процедуры ухода, приемлемые для лошади, становятся губительными для зебры. Некоторые зоопарки демонстрируют ручных зебр, которые могут носить седло или вести тележку. Тем не менее, это единичные случаи дрессировки, а не настоящее одомашнивание вида. Массовое одомашнивание зебр остается нереализуемым проектом из-за их уникальной физиологической адаптации.
0: Audio Stories.